если ты сон приснится, вновь украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл.

0: Франции. 25 июня на календаре, четверг. Меня зовут Елена Левитан. Я заступила на свое утреннее дежурство, чему, конечно же, несказанно рада. Так, я думаю, и вы радуетесь тому, что проснулись. Новый день на дворе. Лет продолжается. Продолжается чемпионат мира по футболу. Что-то, какие-то дела запланированы на ближайшие дни. Да на и сегодня тоже, конечно же. Хочется пожелать вам успеть сделать все и даже больше. Чувствовать себя легко, непринужденно. Ну, те, кто отправляется в отпуск хорошенько отдохнуть, те, кто, кому не светит отпуск этим летом, друзья мои, не расстраиваться. Мир настолько разнообразен, можно выбрать точку на планете Земля, где лет круглый год, и отправиться туда в любой момент. Ну и, господи, не о том абсолютно речь. Всем, кто проснулся, здравствуйте. Всем, кто еще не спал, потому что продолжаются матчи за выход в плей-офф, и я в том числе, поэтому не могу сказать, насколько пробудился мой мозг, или он еще спит, или он спал, или и будет спать, я не знаю. То есть в пространстве и времени потерялась я однозначно. Ну, надо сказать, что закончился первый тайм между сборными Южной Африки и Южной Кореи. Вот они сейчас после перерыва выходят на второй тайм. Вот прям в эти минуты прям вот идут ребятки красивые. И надо сказать, я болею за Южную Корею, но ЮАР, надо сказать, вот прям молодцы. В первом тайме они выглядели лучше. Посмотрим. То ли у меня сил уже нет болеть. Переживать. Вот честное слово, переживаю за каждого. За каждую неудачу любой команды. И тем не менее, они-то, конечно, спортсмены. У меня спортивного характера нет, отсутствует напрочь. Поэтому я только, глядя на них, восторгаюсь и, ну, отчасти завидую, какие же они молодцы. Есть цели, и они к ней идут, какой бы сложной она ни была. Я надеюсь, что и у вас есть цель на сегодняшний день. Как минимум проснуться, приободриться, сделать зарядочку, выпить чашечку кофе и отправиться на свою любимую работу, да? Работу поработать, и потом домой, любимый дом, на любимый диван, к своим любимым домашним делам. Ну что, если мы первую часть утра проснулись, уже выполнили, ну, пробуждение выполнили, можно переходить к водным процедурам. Я тоже, собственно говоря, привет свой сказала. А почему я должна это делать только одна? Ведь когда у меня есть целая комната культуры и Жень Трофимов. Они тоже умеют, они знают это слово. Поэтому пусть и они скажут привет всем нашим радиослушателям. А у нас в этом часть, как и положено, погодные приметы, астрологический прогноз на день сегодняшний. Так что все по плану, понимаете? Когда есть план, так легче идти вперед.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Создатель этой кавер... Ну, не как бы ремикс, скорее всего. Это какой же... Ну, а может, и кавер на песню про Шаде. Кстати, оказывается, там упоминается одна из песен этой группы, я имею в виду Шаде. Если в течение 30 минут я вдруг потеряю голос, не удивляйтесь. Я понимаю, что сборной Южной Кореи достаточно ничьей для того, чтобы выйти в плей-офф. Но настолько сейчас активны игроки сборной ЮАР, что как только они переходят на половину сборной Кореи, я закрываю глаза и издаю крики, подобные, знаете ли, крику недойной коровы. И чувствую, как мои связки перенапрягаются. И это я здесь, сидя, глядя просто через экран. Вы представляете, какие эмоции, какое напряжение испытывают те, кто сейчас бегает по полю. Вот только за это мне все это и нравится, потому что такие эмоциональные качели, напряжение, умение управлять собой, своими эмоциями, при этом еще и ногами, и руками, помнить правила, не делать ничего лишнего. Ой, как все это сложно, но как это здорово, как это прекрасно. Они все молодцы. Для меня они все герои. И герои все те, кто уже проснулся и слушает радиостанцию ОК. 7 часов и 21 минута в стране, 25 июня на календаре. Ну что, печальное известие пришло, друзья мои. Солнце поворачивается на зиму, а лето на жару. Так когда-то писалось в скрижалях о погоде июньской. Ну, не знаю, на какую жару. Да, обычно, да, чем ближе июль, то есть июль, самая середина лета, самый жаркий месяц. Ну, у нас картина в этом году и в этом сезоне наблюдается какая-то странная. Даже, по-моему, легкое похолодание ожидается. Ну, такое, конечно, не заморозки, хотя вон и град мы уже видели, и не только мы. Во многих регионах это явление таким стало, знаете ли, очень даже завсегдатые. Ну, в частности, вот что я сегодня нарыла из примет. Значит так. Вечерняя роса и туман над водой, окажется ясно и тепло. Не знаю уж. Кстати, я сегодня о погоде-то и не говорила. Но сейчас послушаем, посмотрим на примет, потом посмотрим, что нам синоптики прогнозируют. Показались цапли. Ждите непогоду. Вот скажите, пожалуйста, нигде у вас там цапли не показались? Ниоткуда из-за угла не выглядывают? Следующий вопрос. Просто огонь. Ну, просто огонь. Я не знаю, как люди наблюдают, как они пришли к этому наблюдению. Почему они это где-то записали в скрижалях на бересте? Пришли белки из леса, грянет дождь. Да, у нас, конечно, другие ассоциации с белками, когда они приходят. Кстати, Мексика ведет в параллельном матче 2-0. Ну, собственно говоря, обеспечивая себе выход в плей-офф. Вот перекликают. Ну да, вот так вот, когда мысли там. Белки пришли из леса, грянет дождь. Вы понимаете, кто виноват? Давайте не пускать белок вот из леса. Есть для них лес? Вот есть это их среда обитания? Вот пусть они там и сидят. Ну, иногда, может быть, к кому-нибудь приходят, ну, не к нам. Ласточки летают близко к земле, это тоже, ну, это касатка, мы знаем. Ну, вот ласточек давно я не видела. Ну, а вот если стрижи парят высоко в небе, напротив, весь день продержится солнце. Вот, в принципе, и все. То есть цапли, белки, стрижи, ласточки. И мы с вами. Хорошая у нас с вами компания. Даже не знаю, что сказать, поэтому обращаюсь к профессионалам. Все, Южная Африка забила гол. Я сейчас буду рыдать, но прежде скажу о погоде. Плюс 16 за окном для тех, кто, может быть, сейчас вот покидает свое жилище, свое укрытие, свою крепость. Днем нам обещают плюс 26, сохранится такая в большей степени пасмурная погода. Но пока вот солнышко, значит, облачки, которые витают над нам, летают над нашим городом, все-таки соединятся в одно единое полотно, вот эти вот облачные лоскуты в одно полотно и накроет нас.
И даже завтра нам обещают какие-то капельки небольшие. Ну, а сегодня, да, ветер северо-западный, 2 метра в секунду, вода плюс 20, ну и влажность 75%. В принципе, обычный летний денек, плюс 26. Вот я всегда говорю, мне вполне устраивает. Все, что до 30, меня вполне устраивает. Надо сказать, когда солнце вот открыто, нет облаков, вы чувствуете, да, какое оно прям вот пылкое, оно жаркое, оно прям вот летнее. Вот, поэтому, конечно же, приходится спасаться и под зонтиками, и под кепками. И помните об этом, пожалуйста, что дневное солнце, это, конечно, хорошо, что оно есть, но лучше быть, конечно, под каким-нибудь козыречком. Вот, в принципе, и все, что касается погоды. Но еще раз повторю, да, друзья мои, день уменьшается, ночь увеличивается, то есть солнце повернулось уже на зиму, а мы с вами пока еще ждем лета. Мы ждем лета. Ну, такова жизнь. Каждый ждет чего-то своего. Многие ждут, наверное, продолжения нашей музыкальной программы. Вот вам, пожалуйста, Маклани с композицией «This is my life».

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

22 минуты в стране. Ну что, если бы я знала, кто по знаку зодиака сборная Южной Кореи, я бы, наверное, сейчас вот посоветовала им послушать звездные подсказки. Но поскольку мне этого неизвестно, расскажу всем знакам зодиака, слушающим в данный момент наше радио, на что им сегодня обратить внимание. Итак, астрологический прогноз на сегодня, 25 июня. Овны, сегодняшний день потребует от вас умения слушать, а не только говорить. В работе не пытайтесь доказать свою правоту силой, лучше поищите веские аргументы. Появится шанс исправить старую ошибку, так что не упустите этот удачный момент. Вечером постарайтесь снизить темп и уделить время элементарному физическому отдыху. Займитесь тем, что действительно расслабляет ваше тело и разгружает голову. Тельцы. Утро может начаться с небольшого хаоса, но ваша врожденная практичность поможет быстро все уладить. Сфокусируйтесь на завершении мелких задач, которые вы откладывали всю неделю. В финансовых вопросах день благоприятен для планирования крупных покупок, но не для их совершения. Близкие люди порадуют вас заботой, ответьте им взаимностью и теплыми словами. Вечером приготовьте свое любимое блюдо и насладитесь моментом. Близнецы, сегодня вам будет сложно усидеть на месте, так как энергия бьет через край. Направьте этот импульс на решение залежавшихся бытовых или рабочих вопросов. Будьте аккуратнее с обещаниями. Сегодня легко наговорить лишнего в порыве энтузиазма. Вторая половина дня принесет интересную информацию, которая пригодится вам в будущем. Проведите вечер в спокойной обстановке, чтобы восстановить расчетные силы. Растраченные силы. Раки, этот день лучше посвятить укреплению своих тылов и заботе о внутреннем комфорте. Не вовлекайтесь в чужие интриги на работе, держитесь в стороне от сплетен. Если кто-то из близких попросит о помощи, помогите делом, а не просто сочувствием. Хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои привычки и отказаться от того, что вам вредит. Вечерний просмотр легкого сериала или чтение книги станут отличным завершением дня. Львы, сегодня ваше умение организовывать людей окажется как нельзя кстати. Вы сможете вдохновить окружающих на общее дело, если обойдетесь без лишнего командного тона. Не забывайте делегировать обязанности, ведь в одиночку тащить весь груз слишком тяжело. День принесет повод для гордости за свои прошлые трудовые успехи. Перед сном обязательно похвалите себя за все, что удалось сделать за день. Девы, сегодня деталям стоит уделить чуть меньше внимания, чтобы разглядеть общую картину происходящего. Не критикуйте окружающих за их неидеальность, будьте мягче и снисходительнее. Работа в команде принесет больше плодов, чем попытки сделать все самостоятельно. Возможны приятные новости, связанные с вашим домом или жилищными вопросами. Вечером позвольте себе расслабиться и просто плыть по течению. Весы. День отлично подходит для того, чтобы расставить приоритеты в планах на ближайший месяц. Наведите порядок на рабочем столе или в компьютере, это заметно повысит продуктивность. В личных отношениях наступает время для откровенного, но спокойного разговора по душам. Не бойтесь говорить о своих потребностях, вас обязательно услышат и поймут. Прогулка перед сном поможет упорядочить мысли и обеспечит крепкий сон. Скорпионы, сегодня вам может показаться, что окружающие испытывают ваше терпение на прочность. Главное правило дня – не принимать чужие эмоции и резкие слова на свой счет. Займитесь самостоятельной работой, где вы сами себе хозяин и никто не отвлекает. Небольшая физическая нагрузка во второй половине дня поможет сбросить накопившийся пар. Вечером побалуйте себя тишиной и полным отсутствием обязательств. Стрельцы, ваш оптимистичный настрой поможет растопить лед в любых, даже самых натянутых отношениях. Отличный день для того, чтобы возобновить общение со старым другом, с которым потерялась связь. Дела будут продвигаться легко, если вы не станете усложнять простые вещи. Постарайтесь не тратить деньги на сиюминутные капризы, они скоро вам пригодятся. Вечер идеален для планирования небольшого спонтанного путешествия на выходные. Козерог Ги. Сегодня вам стоит обратить пристальное внимание на свое самочувствие и уровень энергии. Не перерабатывайте ради призрачных целей. Ваше здоровье и спокойствие гораздо важнее. Коллеги или партнеры могут предложить дельную идею, к которой обязательно стоит прислушаться. В быту наведите легкий уют, который будет радовать глаз по возвращении домой. Завершите этот день пораньше, устроив себе долгий и качественный сон. Водолеи, ваша голова сегодня будет полна свежих идей, но не спешите сразу внедрять их в жизнь. Дайте задумкам немного отлежаться и пройти проверку временем и здравым смыслом. В общении с незнакомцами проявляйте осторожность и не раскрывайте свои личные карты. День хорош для интеллектуального труда, обучения или освоения нового навыка. Вечер проведите с теми, кто разделяет ваши интересы и понимает с полуслова.
И, наконец, рыбы. Сегодня отличный день для того, чтобы заземлиться и заняться самыми простыми житейскими делами. Наведите порядок в шкафах, выбросьте сломанные вещи или оплатите накопившиеся счета. Это вернет вам чувство контроля над собственной жизнью и снизит общую тревожность. В отношениях с любимыми людьми проявите чуткость и угадайте их маленькие желания. Вечер в кругу семьи вернет вам душевное равновесие и тепло. Ну и кто же мне вернет равновесие и тепло прямо сейчас, когда я смотрю на табло, счет на котором 1-0 в пользу ЮАР. Продолжаю болеть, сообщать вам об этом, ну вот так, ну потому что я переживаю, знаете ли, я не робот, я не искусственный интеллект, я вообще полное отсутствие интеллекта, и ну что-то да, где-то у меня болит, это укусы от комаров, и есть желание сделать что-то хорошее, ну очень хорошее. Александр написал нам музыкальную заявку, прислал музыкальную заявку, которую, пожалуй, я и выполню. Тем самым, ну, скажем, плюсик в свою карму добавлю. Может быть, это поможет и сборной Кореи, Южной Кореи. Ну, конечно, не факт, но они атакуют, конечно, стараются. Посмотрим, чем время еще есть. Я не знаю, Александр, я к чему? Я не знаю, та ли эта песня. Вы попросили группы «Звери» на синем трамвае. Не услышал я там слово «синий», но слово «трамвая» там точно есть. Песенка, конечно, печальная. Но, тем не менее, давайте послушаем.

навсегда. Полина Гагарина с песней «Вода». Да, на их коже вода. Сейчас сборная Кореи пытается отыграть пропущенный мяч. Понятно, что все в порыве страсти, все потные, все, ну там и, хотя там ночь, там в Мексике сейчас ночь прям непроглядная. Ну, на стадионе хорошо, хоть светло. А может быть, выключили бы свет на мгновение? Нет, поквитались. Ну, пока ничего не выходит, остается каких-то 6 минут до окончания матча. Ну, посмотрим, как потом в турнирной таблице все это сыграется по количеству забитых мячей. Я надежду никогда не теряю, особенно когда болею, ну, за кого-то болею. Сейчас я болею за всех, кто слушает наше радио. Друзья мои, надеюсь, что у вас все хорошо. Поступают сообщения, сейчас буду их изучать. Пока смотрю турнирную таблицу и могу порадоваться за болельщиков сборной Бразилии, Марокко, Канады, Швейцарии, которые вышли в плей-офф. Кто еще там вышел? Кто еще вышел? Вышел. Колумбия, Португалия, естественно, Англия, Аргентина, Норвегия, Франция, Германия, США и Мексика обеспечили себе выход в плей-офф. Очередная неудачная попытка забить мяч у сборной Кореи. Ну, собственно говоря, да. Пора смириться, выпить корвалол, положить под язык валидол и продолжить нашу программу. Мы выходим на финишную прямую этого музыкального часа. Вот, друзья. И вот что мне попалось на глаза. Интересно, не то, что... Как это сказать-то? Мысли путаются. Нет. В общем, так. Оказывается, есть много интересных гаджетов, приспособлений исключительно для лета. И мне бы, конечно, было интересно, если они у вас. Я буду периодически в течение следующих двух часов рассказывать о разных гаджетах, а вы мне можете писать на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Во-первых, свои приветы, поздравления. Во-вторых, свои заказы песенок каких-либо. Вот Мексика 3-0 ведет. Ну, в общем, все у них хорошо. Так вот, они, кстати, в одной группе с Южной Кореей. Так, туда же можете писать. Вот у вас есть какие-то специальные штуки для лет? Ну, я не имею в виду панамку, там, грабли или что-то так. А вот именно какие-то вот именно для лета. Ну, какие-то вот прям специальные, какие-то интересные. Ну, например, шляпа с пропеллером. Между прочим, кажется, что вот только недавно, да, они появились. А оказывается, запатентована такая штука была еще в 1980 году или 80-х. Ну, в общем, подробнее расскажу вот в течение двух часов вам точно. Вот. И из того, что я вам буду рассказывать, хотелось ли вам использовать подобное? То есть, нужно ли это? Может быть, люди придумали, а нам это не нужно. Вот и все. И скажем, что бесполезные вы придумки сделали. Вот такие вот, друзья мои, дела. И вот теперь, пожалуй, можно передать слово Коста Лакоста. Да, Коста Лакоста, который споет нам песню под названием «А ты говоришь». А я все, я уже не говорю. Я закончила говорить. Встречаемся в следующем часе.

Да, не хватило пару винтиков сборной Кореи, которая все-таки со счетом 0-1 уступила сборной ЮАР. Ну, посмотрим, как сложится все, что там как посчитают, кто выйдет, кто не выйдет в плей-офф. Всем все равно желаю удачи. Спасибо всем, кто пишет, кто поддерживает. Друзья, и кто болеет за своих. Ну, у кого-то есть свои, есть фавориты. Кто-то что-то для себя же уже решил, что-то увидел и понял. Так, друзья, между прочим, не случайно фиксики открыли нашу музыкальную программу. Ведь, если ты меня слышишь, привет тебе, доброе утро. Тебе и папе, который написал и попросил включить для тебя эту песню в нашу программу. Я решил не откладывать в долгий ящик и прям вот с винтиков начать этот музыкальный час. 8.03 в стране, 25 июня на календаре. А за окном у нас что? А за окном у нас по-прежнему солнце, солнышко, но облачно, и даже не знаю, это облачность сегодня как будет себя вести. Ну, собственно, да, она такая будет переменная. Солнышко будет выглядывать, подсматривать за нами, подогревать нас.

никаких конфликтов, чтобы все прошло замечательно, легко. Все-таки четверг, а там, глядишь, и пятница, а там уже и выходные. И можно чуть-чуть подбодрить вас всех кавером, таким афро-хаус-кавером на композицию «Коко Джамбо» от «Занзай» прямо сейчас в нашей музыкальной программе.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

своей ностальгии по 80-м и 90-м. Ну что, немного повспоминали, что кто чего тянул, вспоминая школу. 8.19. Я предлагаю вспомнить, что вы покупаете обычно на лето. Какие гаджеты нам нужны летом, какие приспособления. Вот Михаил сразу прислал, что, во-первых, благодаря нам у него есть крем от загара. Это важная вещь, кстати. Это вот прям это всем, это у всех должно быть. А еще палатка, спальный мешок, надувной матрас. Конечно, для выездов на природу это, конечно, необходимая составляющая. Ну, а к этому там идут и горелки автономные, и стольчики, столики, стульчики раскладные, собирающиеся. Это все понятно. Но мне бы хотелось рассказать вам о том, что в мире придумано и уже пользуются многие миллион людей. Какими еще гаджетами? Мы же должны идти в ногу со временем. Например, охлаждающий воротник. Миниатюрные кондиционеры, которые носят на шее как ободок. Они работают на основе физического эффекта Пельтье. Ну, поумничаю немножко. Эффект открытый еще в 1834 году. При пропускании тока через стык двух разных проводников одна пластина резко нагревается, а другая леденеет. Долгое время технологию использовали в скафандрах космонавтов и экипировке гонщиков Формулы-1. Сегодня микросхемы весом всего 200 граммов спасают от теплового удара обычных пешеходов в мегаполисах Азии, в Японии в частности. Классная штука, да, такой воротничок. Все, пожалуйста, вот у тебя главное, что да, вот это вот... Охлаждается часть шеи, и ты чувствуешь себя комфортно, даже не обращая внимания на то, что вокруг жара. Подрубашечные клипсы. Подрубашечные клипсы звучит как-то неприлично. Это тоже такие портативные вентиляторы, которые крепятся на ремень брюк под одежду. Это элемент охраны труда, между прочим. Ха-ха. Их массово закупают руководство крупнейших заводов Тайваня и Южной Кореи для инженеров, вынужденных работать в закрытых защитных комбинезонах. Гаджет прокачивает до 300 литров воздуха в минуту под одеждой, снижая температуру тела сотрудника и предотвращая перегрев на производстве. Пожалуйста, используйте, имейте в виду, ищите, приобретайте. Там вот прям на ремешок крепится именно под одежду. Можно и просто в быту. Пожалуйста. Ну, про шляп с пропеллером я уже сказала. А просто факт в том, что мы смотрим, как вот ходит, там что-то там крутится. Опять же, наши соседи многие варианты предлагают. Так просто на самом деле первый официальный патент на кепку со встроенным в козырек вентилятором и солнечной батареей был зарегистрирован в США еще в 1989 году. Инженерная логика была железной. Чем ярче и сильнее припекало солнце, тем больше энергии получал гаджет и тем быстрее вращался пропеллер, охлаждая лоб владельца. Ну, согласитесь, логично. Все, по-моему, замечательно. Дальше расскажу, чуть позже, о ковриках без песка. Оказывается, есть такое, понимаете? Это же большая проблема. Даже вот выйти на берег реки, вот на Чилкар поехать. Ну, а так, когда ветер дует, вот этот вот песок заносится везде. Оказывается, есть вот такие коврики без песка. Но это чуть позже, потому что сейчас мы прервемся на коротенькую песенку. После этого у нас традиционный урок казахского языка. Конечно, не пропускаем занятия. В середине часа у нас игра «Керемире» для истинных меломанов. Посмотрим, насколько вы справитесь с сегодняшней загадкой. Очень хочу, чтобы она оказалась, ну, скажем, решимой, разрешаемой, угадываемой, но не сложной, вернее, не столь легкой, вот так скажем, не столь легкой, к чему вы обычно привыкли в нашей игре.

0: Учим казахский язык легко.
1: Аула – двор. Ең таза аула – самый чистый двор. Ең таза – самый чистый. Аула – двор. Ең таза аула. Ең таза – самый чистый. Аула – двор. Ең таза аула.
0: Учим казахский язык.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Ну что ж, друзья мои, я готова. 8:31 в стране. Игра «Керемере» для истинных меломанов, знающих все, вся-все. Причем разных стилей, направлений, музыку всех времен и народов. Сегодня, я думаю, задачка не из простых, но если, но это заодно по такой повод в голове немного так это навести порядок, может быть, узнать для кого-то впервые, открыть для себя и, ну, запомнить на всю жизнь. Правила нашей игры простые, прозвучит перевернутый фрагмент композиции, известной композиции однозначно в мировой культуре музыкальной, поэтому не думайте, что это какое-то что-то там заурядное, однодневное. Нет, с регалиями все то, что сейчас прозвучит. Если будут сложности, конечно, я подготовила подсказки, но я думаю, очень хочу верить, что вы справитесь, и без них нет, то с удовольствием помогу. Хотелось бы, чтобы у нас были победители, чтобы наша летопись продолжалось, имена вписывались туда золотыми буквами. Ну и, конечно же, главный приз этого месяца, такой набор полезно-болезный, потому что глюкометр мы разыгрываем в этом месяце и сумочку для телефона ручной работы, такой handmade, очень стильно, своеобразно и полезно, знаете ли. Достанется тому, кто чаще всего дозванивается и называет правильные ответы в нашей игре. Если вы готовы, припарковались, уединились, телефон в руках, то, я думаю, можно и включить вам перевернутый фрагмент композиции, который вам нужно узнать. И, позвонив мне по номеру 8-771-202-1006, назвать либо название песни, либо исполнителей. И то, и другое в правильном варианте засчитаю победой. Готовы? Всем удачи! Слушаем!

0: А вот оно уже и прозвучало. Как-то так 44 секунды пролетели совершенно стремительно. Кстати, Максат, здравствуйте. Приветствую вас. Вашу песенку нашла. Она прозвучит после того, как мы разгадаем загаданную мной композицию. Следом за ней прозвучит и ваш музыкальный, заказ. Ну что, друзья, есть версии, что это было такое? Достаточно плотное. Ну вот голос, конечно, трудно, наверное, будет узнать. Давайте я сразу скажу, что это группа. Британская группа. Давайте переберем в голове все, что вы помните из 90-х. Рок-группа. Я как бы вот видите, наворачиваю, а вы перебираете или там гуглите каким-то макаром. Это группа. Рок-группа. Входит в большую четверку брит-попа. Так, пока нет звонка. Еще одна подсказка, основанная двумя братьями. Ах, есть телефонный звоночек. Алло, алло, алло.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Михаил. Доброе.
1: Доброе, Елена, доброе.
0: На поверку сразу. Здравствуйте. Как дела? Как настроение?
1: Да все отлично. Так. Все замечательно.
0: Хорошо. Что еще новенького в жизни произошло, пока мы с вами не слышались?
1: Так, ну что новенького? На речку вчера первый раз ездили, купались наконец-таки. Открыли купальный сезон.
0: Классно.
1: Что а не я может нет. не радовать. Погодка, правда, была переменчивая, но тем не менее.
0: Ну, в большей степени она была жаркая, да. Я бы тоже, конечно,
1: окунулась. Да, поэтому подхватило, да, можно так сказать.
0: Молодцы, молодцы.
1: Наконец-таки открыть пляжный сезон.
0: Хорошо.
1: Надеюсь, что дальше она тоже не сильно испортит его.
0: Надеюсь, конечно.
1: Ну да. По прогнозам, конечно, там дожди, но тем не менее, вроде бы градусов так немало.
0: Ну да, а поэтому я думаю, это дожди такие будут, знаете ли, вот покапало вот тут, пыль прибило и все.
1: Ну да, скорее всего, я тоже так думаю, поэтому не страшно.
0: Да, конечно, не страшно.
1: Даже находишься в воде, небольшой дождичек, я вообще не хочу.
0: Да, да, я помню, как мы и в дождь, и ночью, и, ой, господи, и в холод, и в зной.
1: Ну, были времена, были, да, но годы, что уже не те.
0: Не говорите, да.
1: Возраст берет свое.
0: Берет.
1: Это дети, вон, они запрыгнули с утра и вечером только вылазят.
0: Да, пока губы не посинеют. Так, есть...
1: А нам-то уже все.
0: Нам-нам. Ну что ж вы прям все крест-то поставили? Нет, еще не все. Есть еще порох в пороховнице.
1: Есть еще порох, да?
0: Да, да.
1: Ну, замечательно.
0: Так что...
1: Какие наши годы?
0: Вот уже лучше, вот уже лучше. Ну, рассказывайте, о чем, кто это, что это, как вы думаете, что за...
1: Ну, это какая-то группа, похожа чем-то не на Битлз. Насколько я помню, там что-то какой-то черно-белый клип у них. Там что-то поется у них «Hello, the world, you don't me why». Что это такое?
0: Ну, хорошо, что вы «Битлз» знаете. Кстати, как вы относитесь к группе «Битлз»?
1: «Битлз»? Ну, положительно. Можно послушать.
0: Ну, да. Я вот тоже к ним как-то...
1: Такой тяжелый рок я не люблю, а вот что-то такое медленное. Можно.
0: Ну, да, это вот основание брит-поп такой вот, оно как-то так миленько, музыкальненько, главное, живые инструменты. Но, к сожалению, вы не правы. Что вы думаете, я так просто прям вот Битлз бы вам загадала?
1: Нет, ну это не Битлз, это какие-то тоже похожие на них мужички там с длинными волосами.
0: Там два брата. Два брата.
1: Наверное.
0: И причем
1: они
0: в категории таких плохишей. Вот вечно они куда-нибудь встревают, один вокалист, другой гитарист. Ну вот постоянно они встревают какие-то истории. Ну, может быть, это часть имиджа такого. Ну, рокеры, они же любят взять Оззи Осборна. Ну, как бы, да, они отличаются какой-то эпатажностью и в жизни, и в музыке. Но, тем не менее, это не Битлз, Михаил.
1: Ну, нет, я не сказал, что это Битлз. Я сказал, похожие они.
0: Похоже.
1: И, да. И что-то там вот такое, мотив какой-то, что-то. You wonder why. Что-то там, you wonder why.
0: Вот это правильно.
1: Не помню точно текст, но что-то такое там. I wonder why, что-то там, you tell me why. Такое.
0: Слушайте, ну это вы правильно сказали. Wonderwall. Так и называется эта композиция. Wonderwall.
1: Ну да, вот текст помню, а так
0: как так может быть? Вот как вы могли так запомнить текст?
1: Ну, мотив знакомый. В принципе, вспомнил.
0: Вот.
1: Какие-то там такие интересные два. А группа такая, да, похожа на Битлз. Что-то
0: мелодист.
1: Такие, волки, блины, там.
0: Витька, у вас слух хороший. А вы играете на каких-то инструментах? Поете?
1: Нет, к сожалению, нет. Нет такого таланта.
0: Да просто, может, не пробовали?
1: Ну, возможно. Но я думаю, соседи будут в шоке, поэтому я как-то не рисковал.
0: Да пофиг на соседей.
1: Надо где-нибудь одному уединиться, если только да, где-нибудь.
0: Ну, да. Выйти. Взять гитару попеть, или клавиш и какие и начать что-нибудь там вот. Тем более такой у вас...
1: Побрынчать, да?
0: Да, музыкальный багаж-то у вас вон какой. А вдруг что-то и родится? Не все же все в Суне создавать музыку?
1: Да.
0: Никто не отменяет.
1: Потом будете мои песни потом будете ставить, загадывать.
0: Да легко! Легко, Михаил. Надо подумать, как вас представить в загадке.
1: Ну, боюсь, что не отгадают.
0: Это же классно. Мы сказали, а теперь запомните на всю жизнь. Так, я вас, в общем-то, я вас поздравляю. Я засчитываю эту победу. Сейчас тут есть у меня аплодисменты? Есть у меня аплодисменты. Это группа «Оазис».
1: Оазис, ну, пускай будет.
0: Лоэм и второй брат, господи, не помню, как его зовут, Ноэл и Гэхэм, по-моему. Лиам. Лиам и Ноэл. Ну, я потому что английские имена для меня...
1: Ну, из Лимов я знаю только актеры. Лима Нильсона.
0: Да, а это вот Галлахеры. Это вот два брата. В 91-м году они организовали команду под названием «Оазис». И вот, собственно говоря, до сих пор что-то там творят и вытворяют еще по жизни. Я признаю вас победителем.
1: Видите, вы открываете много нового открываете для нас.
0: Стараюсь.
1: Своими загадками.
0: Да.
1: Ну, в тот раз, конечно, вообще было что-то неотгадываемое.
0: Не знать Дайр Стрейс, не знать Криса Ри.
1: Вообще понятия не имею вообще, кто это и что это, и никогда в жизни не слышал.
0: Ну, теперь ты слышишь.
1: Так что не такой уж я и знаток, не так по сравнению с вами, конечно.
0: Ну, нет, а всегда что-то новое открывается. Я тоже многое чуть для себя открываю, вот, поэтому все хорошо.
1: Вот машина проехала, группу Цоя слушает, тоже приятно.
0: Передавайте приветы, Михаил.
1: Так, ну, привет всем радиослушателям, всем водителям, всем пассажирам, пешеходам, всем, кто на работе, всем огромный привет, всем хорошего рабочего дня. Ну и отдыхать тоже не забывайте. На речку езжайте, купайтесь, отдыхайте, ловите позитивчик. И будьте с вами всегда на 106.
0: Спасибо.
1: Ну,
0: спасибо. И вам хорошего дня и удачи. Да, пусть пляжный сезон купально открыли. Продолжайте его, набирайте с витамина D, сил, энергии, загара по-хорошему, в меру. Ну и, конечно, дня сегодняшнего отличного. Спасибо, Михаил.
1: До свидания.
0: До свидания. Ну что, вот так бывает. Да, вот как вот бывает, что раз и вплывает. Мало того, мелодия-то звучит в обратную сторону. И как это угадать? Я не знаю. Ну, вот, видимо, в этом и есть вся суть. Открывать для себя вот так. Заставлять свой мозг, который записывает все, через глаза, через уши. Все у нас где-то это там копится. Мы, конечно, не Шерлок и Холмс, чтобы раскладывать все по полочкам, выкидывать все лишнее. Но вот Михаил умеет как-то достать нужное. Группа «Оазис» была сегодня загадана мною в игре «Керемирес», композиция «Wonderwall». И так она сейчас и звучит.

радиослушателя Максата. Миа Бойко с песней «Экспонат». Да, конечно, завирусилась она на просторах ТикТока и много видосиков разных. Ну и сама, конечно. Ну, такие вещи всегда взлетают, потому что они такие, для настроения. И да, на слуху всегда потом крутится по кругу. Фиг отделаешься. 8:50 в стране. Друзья, ну что, продолжу тему гаджетов летних. И поскольку я уже заикнулась про коврик без песка, опять же, из военной авиации на гражданские курорты вот это изобретение перебралось. Это такие специальные пляжные покрывала, сквозь которые песок уходит вниз и не возвращается обратно. Двухслойную сетку разработали для вертолетных площадок в пустынях Ближнего Востока. При посадке лопасти вертолетов поднимали тучи песка, который максимально забивал двигатели. Ткань расстилали на землю, чтобы гасить пыль. Сегодня этот материал закупают курорты Майами и Дубая для комфорта туристов. Представляете? Вот что значит, как сказать, у любого изобретения, что ли, всегда есть вторая сторона. И следующая история, лучшее подтверждение, что ли, этому сказанному. Дроны-спасатели. В последнее время, конечно же, мы слышим о совершенно другом функционале. Когда-то изобретенного вот этого квадрокоптера, дрона. И мы не думали, что вот так это все будет использоваться. Но вот, тем не менее, квадрокоптеры, которые в некоторых странах патрулируют побережье, дистанционно сбрасывают тонущим людям автоматически надувающие жилеты. Это вот прям официально государственная служба. Первыми их масштабно внедрили спасатели в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс. По данным экстренных служб, среднее время реагирования спасателя на лодке около 2 минут. В то время как дрон долетает до человека на скорости 50 км в час всего за 20 секунд. Вы же понимаете, насколько это важно. Особенно на побережье таких больших, то есть не речки, а океанов и морей. То есть увидели, зафиксировали, запустили, подлетел, сбросил вот сам раскрывающийся какой-то там спасательный жилет или круг. Пожалуйста, и человеческая жизнь спасена. Это же здорово, это же великолепно. Смарт-очки, конечно, уже чего только никуда. Там в часах у нас уже много функций, ну, про телефоны молчу. Пожалуйста, солнцезащитные очки со встроенными камерами и динамиками используют технологию костной проводимости звука. Она тоже пришла из военной сферы, между прочим. Ее создавали для спецназа, чтобы солдаты могли слышать приказы по рации, но их уши оставались открытыми для контроля обстановки вокруг. На пляже это позволяет слушать музыку или радио, отлично слыша шум прибоя и голоса друзей. Как вам? Ну, классно же! Пишите, что хотели бы купить. Коврик без пыли, от песка, очки, что там, шляпу с пропеллером. Чего бы хотели? Вот, ну, как вы считаете, что из того, что я уже перечислила, на самом деле пригодилось бы в нашей жизни, в нашем регионе, в нашем городе? Ну, конечно, на отдыхе, может быть, где-то подальше. Тем временем что? Мы выходим на финишную прямую очередного музыкального часа. И что мы услышим? Ну, мы что-то услышим. Точно услышим. Мы услышим Онейл и Курмашев Марат. Я думаю, ну, чуть-чуть, да кусочек тоже поместится.

0: счастливой жизнью живет город счастливых дорог. А ты не покинь.
1: Уралда сағат 9.
2: В Уральске 9 часов.

не нужно сдерживать души прекрасные порывы, удержаться невозможно. Весна 305. Открыли музыкальную программу нового часа по просьбе Михаила Великого. Друзья мои, кто не знал, пожалуйста, вот такая есть теперь в мире композиция. Удержаться невозможно, чтобы ее не поставить когда-нибудь еще раз обязательно в нашей музыкальной программе. Мы открыли новый музыкальный час. 9.03 в стране, 25 июня на календаре. Да, а вот и тучки, а вот и облака, а вот и вот эти лоскутики, которые перекрывают нам солнечный свет, но от этого темнее не становится, потому что день только набирает обороты. Я уверена, что сейчас все полны сил, энергии, настроения. Конечно же, все в работе, все в каких-то делах, в стратегиях, в планах. У меня тоже есть план на этот час. Конечно же, выполнить, передать все ваши приветы и поздравления в 9.30, как и положено. Поэтому присылайте, пополняйте копилку сегодняшних сообщений на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. И туда же можно музыкальные заявки слать. С радостью выполню их, конечно же. Так, невозможно. Ну вот все, теперь она вот прилипла ко мне. Скорее всего, я ее буду сегодня напевать в течение дня. Что у нас конкретно с погодой? Плюс 19 уже за окном. Я пока еще не включала кондиционер, пока еще в студии.

потом налево, направо. Нет, сначала направо, потом налево. Неважно. В общем, отводите взгляд. Ловите что-то яркое, интересное. Вообще примечать разные приятности – это очень полезно. Ну, надеюсь, еще будет время, чтобы рассказать вам о современных гаджетах и интересных штуках, которые где-то уже используют. И пишите мне, что вам бы пригодилось в жизни, как вы считаете. А может, мы по-прежнему, вот как я на даче, только палкой. Все делаю палкой. Копаю палкой, за комарами гоняюсь с палкой, что-то... Пилю палкой, забиваю. Ну, все, короче, у меня как в первобытном общинном строе. Все-то остальные цивилизованно. Там теплицы, как это вот, свет, когда проходишь, загорается. Ну, у меня такого нет. У меня до сих пор лучина, лампадка и все остальное. Ну, неважно. Друзья, если вы улыбаетесь, это хорошо. Это значит, все идет правильно, как надо. А значит, можно продолжить и нашу музыкальную часть чуть ритмичнее с Бенни Бенасси. Every single day в нашей программе сейчас. Ну, легкого такого запила не бывает много. Честно вам скажу, как бы вы ни думали. А иногда даже очень полезно.

Марина мечтала о любви хулигана. Не могу не рассказать вам историю, завязанную тоже, конечно же, на любви или про любовь, измену, страсти, футбол. Все в одном флаконе. Дело в том, что житель Колумбии пришел в бар посмотреть футбольный матч сборной Колумбии и Узбекистана, но, к сожалению, досмотреть не смог. Потому что в бар ворвалась его любимая, любимая, его девушка, вот, и набросилась на него со скандалом, а потом и с руками, потому что она предъявила ему некие распечатки. Похоже, там содержалась любовная переписка мужчины с другой женщиной, понимаете? Как она это нашла? То есть, явно, что телефон был с ним. Ну, об этом история умалчивает. Ну, в общем, она предъявила ему эти вот доказательства измены и пошла в бой. И, собственно говоря, прям вот избила, понимаете, на глазах у друзей, коллег, болельщиков. Конечно, печальная история, но вот как-то так. Многие пользователи соцсетей пришли к разумному выводу. Если уж ты хочешь без помех смотреть чемпионат мира по футболу, то стоит для начала привести в порядок все свои личные дела. Да, личные дела, конечно. Вот как смотреть? Я все переделываю дома, вот, то есть, чтобы меня ничто не отвлекало. Неважно, это в 12 часов ночи, в 3 часа ночи. То есть у меня все, коты накормлены, спать уложены, еда приготовлена. То есть всех... кого не интересует. То есть я изолирую от себя для того, чтобы совершенно спокойно, не отвлекаясь, на что смотреть. Не говоря уже, конечно же, о любовных страстях. Тут вообще, то есть как бы вот так, табу, крест и все, не мешаем друг другу. Все, чтобы было как надо. Поэтому, конечно, совет дельный, абсолютно правильно так. Либо одно, либо другое. То есть не может быть совмещать две страсти одновременно. Но факт остается фактом. Вот такая история для колумбийского болельщика закончилась не в его пользу. Не знаю, велся ли там счет или какие баллы выставляли все созерцающие. Но история такова. И вообще, конечно, любые такие вот соревнования, они окружены разного количества событиями, информацией. Сколько уже сказано про вратаря Кабо-Верде, у которого на следующий день после первого матча группового этапа стало 5 миллионов подписчиков, а после второй игры, наверное, это количество увеличилось. Вот. А история с его мамой, которую не пустили в США для того, чтобы поболеть, и потом как это пытались урегулировать. Ну, в общем, много чего происходит, да, как обыскивали, как пропускали, кому приходится ездить, переезжать. Да, много чего происходит. Но я бы еще хотела вот что сказать. Возвращаясь к теме интересных гаджетов к лету. Смотрите, сейчас все умное, правильно, да? То есть умный дом, умные часы, умные очки. У нас все умное. Вот я не знаю, только мы от этого, не знаю, становимся умнее или нет. Появились еще и смарт-бутылки, понимаете? Опять же, не просто так это пришло. Изобретение было... Вот умные термосы были придуманы для реабилитационных центров. Они светятся неоном и присылают уведомления на телефон о том, что нужно пить жидкость, содержимое. Вот. И изначально действительно проектировалось европейскими медиками для клиник. Цель – жесткий контроль питьевого режима у пожилых людей и пациентов после операций, у которых временно притуплено естественное чувство жажды. Ну, да, есть такое. Вот. А позже гаджет переняли организаторы марафонов, а теперь этот хит среди городских бегунов в летнюю жару, понимаете? То есть это уже продается как бытовой прибор, гаджет, вот, пожалуйста. По-моему, классная штука. То есть часы напоминают о том, что тебе надо бегать, бутылка напоминает о том, что тебе надо выпить воды, очки тебе напоминают, что, я не знаю, впереди опасности и включают хорошую музыку. Блин, как это же удивительно. Зачем какие-то роботы? Мы уже сами становимся. Мы скоро уже без гаджетов не сможем даже и вспомнить, что нам нужно сделать. И благо дело, мы с вами живем пока в совершенно другой обстановке. И есть радио ОК, которое напоминает, что сейчас нужно послушать музыку. Не отрываясь от тех дел, которыми вы заняты в данный момент. Уверен, они важны для вас не иначе. Хюгель, Эммануэль Энджел и Ультранейт в нашей музыкальной программе.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в стране. Время приветов и поздравлений в нашей программе. Я ее всегда открываю поздравлениями в адрес тех, кто сегодня отмечает день рождения в семье, большой семье акционерного общества «Талап». И сегодня поздравляют! Я уверена, сегодня большой праздник в мини-центре АО «Талап», поскольку сегодня день рождения у воспитателя предшкольного класса. Коваленко Наталья Вячеславовна, очень светлый человек, позитивный, энергичный, добрый, любящий свою работу, любящий деток, очень творческий, поскольку Наталья Вячеславовна активно всегда принимает участие во внутренней жизни компании, особенно на разных мероприятиях. Это всегда отрадно, это всегда видно, как она переживает, как они... Это очень всегда красиво, интересно, творчески. Поэтому, уважаемая Наталья Вячеславовна, примите поздравления от всех нас, от радиостанции ОК, от всего коллектива АО «Талап». Будьте счастливы, будьте здоровы. Пусть этот рок изобилия вашего творчества, конечно же, не иссякает. Источник любви к своей работе не пересыхает. Конечно же, вам личного счастья, успехов, новых планов, отличного праздничного настроения. Оставайтесь такой же улыбающейся, какой вот я вас всегда представляю, вспоминаю ваше лицо. Ну и, конечно же, праздничного настроения. С днем рождения! А также сегодня поздравляют водителя транспортного подразделения Яковенко Вячеслава Анатольевича. Ну, водители – это отдельная каста, это мастера, это асы, это люди ответственные, серьезные, потому что, ну вот, между прочим, и с утра тем, кто садится за руль собственного автомобиля, тоже надо вот как мантру себе говорить: я ответственный, я серьезный, я выезжаю на дорогу, от меня зависит жизнь тех, кого я везу, и тех, кто едет со мной рядом. Вот водители, кто занимается водительством как профессии, они, конечно, это осознают каждый день. Во-первых, их проверяют состояние здоровья, исправность автомобиля. И все-то они знают, и все-то они умеют. Они в ситуациях разных, ну, таких вот, скажем, не экстремальных, а вот таких, ну, скажем, разного рода, они подходят к ним иначе, чем простой человек. Поэтому, уважаемый Вячеслав Анатольевич, я надеюсь, что вы уже получили порцию внимания от руководителя подразделения, от ваших коллег. Примите еще и от нас поздравления. Будьте здоровы. Всех вам благ, конечно же, счастливых минут побольше, чтобы все было хорошо. Близкие, родные были рядом, чтобы было кому поддержать, с кем разделить радость. Про печали думать не будем. Пусть впереди будет, ждет вас все самое лучшее. С днем рождения! Так, ну и что тут нам накапало? Накапало на наш WhatsApp. Давайте-ка посмотрим. Привет всей вашей команде. Спасибо большое. И от меня огромный привет подруге Индире. Отличного тебе настроения, дорогая. Это сообщение от Сауле. Привет, любимый Уральск. Вот здорово. Вот сразу видно, да, с каким настроением человек проснулся. То есть что? Я даже вижу улыбку на лице, сейчас скажу. Айнуры. Потому что это сообщение от нее. Привет, любимый Уральск. Всем жителям нашего города желаю самого доброго утра и хорошего дня. Отдельный привет моим девчонкам Асие и Динаре. Ну, сейчас и девчонки заулыбались. Это же как здорово. Всем привет. Здравствуйте. Хотим через ваш эфир поздравить с днем рождения нашу любимую доченьку и внучку Мадину. Ей сегодня исполняется 8 лет. Наша маленькая принцесса, расти здоровой, умницей и радуй нас своими успехами. Мама, папа, бабушки и дедушки, семья Джунусовых. Передайте, пожалуйста, поздравления нашему другу Талгату. Так. Ох ты ж, поздравляем тебя с покупкой автомобиля. Пусть новая машина только радует. Дороги будут ровными, а поездки безопасными. Ни гвоздя, ни жезла. Галия и Тимур. О, я тоже присоединяюсь, Талгат. Здорово, я уверена, что вы просто вот, как, мне кажется, когда покупаешь автомобиль, это вот как в детстве, когда тебе дарят что-то, чего ты очень долго ждал. Там, не знаю, игрушку, там, может быть, там, как мы в свое время джинсы ждали, там, или какие-нибудь модные туфли. Вот это вот, мне кажется, сравнимо вот с детской такой радостью, невероятнейшей. И ты даже не думаешь в этот момент, сколько тебе потом придется, да, вкладывать, не вкладывать. Ну, в общем, все это, конечно, серьезная покупка. Поэтому, дорогой, уважаемый Талгат, поздравляем вас, действительно. Пусть исполнятся все пожелания, которые прозвучали в ваш адрес. А вот Сергея поздравляют с началом долгожданного отпуска. Друг, отличного тебе путешествия. Набери сил, ярких впечатлений, отдохни на все 100. Это от коллег и группы поддержки. Сергей, вам такое сообщение. Ну, с легкой белой завистью, конечно же, тех, кто еще не был в отпуске. А, ну все, это уже по рекламе. Да, вот все, что сегодня пришло к нам на WhatsApp в рамках программы «Кто сегодня молодец?», программы приветов и поздравлений. Не забывайте присылать это все нам на WhatsApp. Можете делать это заранее. Мы просматриваем все сообщения, которые к нам приходят, сортируем их в группы и, в общем-то, потом вот озвучиваем дважды в день для того, чтобы они долетали до адресата. По традиции, те, кто не получил персонального привета, ловите его от меня и Радио Окей. Всем привет! И теперь можно... Как тут звонкие осия поют? Лети! Можно теперь лететь дальше по делам. Нет, я еще не улетаю, у нас еще есть время, и я еще расскажу о некоторых гаджетах, новинках, скажу, ну как новинках, кто-то уже использует, но тем не менее, они есть, и мы должны знать, что они есть. А использовать, не использовать, конечно, это наше право. Ну что, полетели. Полетели.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

знает в этой песне что-то из репертуара группы Guns N' Roses. Тем не менее, Sweet Child O' Mine – это от них. Это, правда, Deep House-версия такая. Но, тем не менее, вот так оно звучит. И никто и не подумал. Чтобы никто и не догадался. 9 часов и 50 минут у меня на часах. Время, когда мне приходится говорить всем до свидания. Но прежде хочу сказать, что пока я рассказывала про умные очки, умные бутылки, что у нас там есть, умные часы, умные дома, появились еще и умные зонты. Зонты, которые предупреждают владельца о дожде, синхронизируются с региональными метеостанциями в радиусе нескольких километров через смартфон. Если встроенный в ручку чип видит, что к району приближается грозовой фронт, зонт на вешалке начинает мигать диодами, сигнализируя: «Возьми меня, ну возьми меня с собой». А если оставить его на скамейке в парке, приложение пришлет на телефон GPS-координаты места, где вы его забыли. Ну как вам? Да, даже зонты теперь еще и вот как будто твой родной неотъемлемый друг. Ну, в общем, да, конечно, технологии не стоят на месте. Там сейчас и электронные фумигаторы, и портативные солнечные свитки. Не на которых пишут, а те, которые вот как небольшой такой тубус, туда свернутые такие вот панели на основе аморфного кремния. Вот, приезжайте на полянку, раскладываете его или сверху палатки кладете, и все, и, пожалуйста, и у вас есть зарядное устройство для нескольких приборов для освещения, для зарядки гаджетов, опять же, умных зонтов, часов и бутылок. Ну вот как-то так, да. Что еще такое прям вот навскидку, что у меня тут есть в списке? Ну еще есть еще и солнечный чемодан-холодильник. То есть сумки-холодильники мы знаем, теперь еще чемоданы. Оснащаются встроенными в крышку солнечными батареями. Опять же, солнечная энергия питает компрессор напрямую, что позволяет поддерживать внутри стабильные минус 4 без использования сухого льда или подключения к автомобильному прикуривателю. Технология активно используется гуманитарными миссиями в Африке для перевозки медикаментов. А теперь это еще они и пришли в обычный загородный туризм. Вот так-то, друзья мои. На все то, что я рассказывала, пришло лишь одно сообщение от Оли, которая написала: «Да, все это хорошо, но стоит, наверное, как самолет». Да, Олечка, вы забыли сказать, как умный самолет все это стоит. Наверняка. Ну, подождем, когда скидки будут. И возьмем себе, что нам больше всего необходимо. В этом сезоне нам, конечно, зонт, я думаю, вот умный взять, да? Потому что даже метеорологи иногда ненадолго они предсказывают, поэтому уж лучше вот раз что-то у них изменилось, и не надо заглядывать в смартфон. Тебе зонт сразу: «Бери меня, открывай меня скорее!» Все. И вы сухой как лист. Приходите домой, и это, по-моему, великолепно. Абсолютно сухой отправляюсь. Ну, как сухой? Я отчасти сухая. Я вся в слезах и в губной помаде после проигрыша своей команды, за которую болел. Ну, не знаю, посмотрим, как все еще сложится. Я все равно, я же говорю, питаю надежду. Поэтому посмотрим. Будь что будет в конце концов. Я ставок не делаю, я просто болею, как истинный поклонник этого вида спорта. Ну и человек, живущий на планете Земля, старающийся быть сопричастным к таким событиям мирового масштаба. Хотя бы посредством телевизора и своего боления. Все, отправляюсь в освояси. Желаю всем отличного продолжения дня. И, ну, я думаю, все сложится и получится. И мы встретимся с вами в эфире в 14:30 на нашей игрульке под названием «Радиозаправка». 14:30 на этой неделе вот уже прошло несколько розыгрышей билетов от сети заправочных станций «Газ Энерджи», у которых сейчас проходит акция для тех, кто заправляется, кому нужен бензин. И на следующей неделе, еще с понедельника по пятницу, мы будем разыгрывать каждый день в 14:30 10 литалон на 10 литров бензина 95-й марки. Причем такой хороший. Вот, поэтому, друзья мои, никогда лишним не бывает талончик в кармане. Кстати, любовь
И кто у нас еще выиграл? Кстати, удивительно, да, девчонки у нас бензин выигрывают. Вы уж придите, пожалуйста, заберите свои талоны-то. Не придете в течение недели, а мы их сами оприходуем, потому что нам-то ничего не достается, мы все вам отдаем. А вот, вот так вот буду и шантажировать буду. Вот, что слово забыла. Шантажировать буду вас. Заедьте к нам, пожалуйста, на Искалиева 126, заберите свой выигранный. Ну, как выигранный? Это скорее удача такая, да? Момент удачи. Какой номерок я сегодня вытяну? Есть ли он у вас в номере вашего авто? Ну, и дозвоните ли вы первым? Вот, в принципе, все условия для проверки удачи на сегодня. Вот теперь, пожалуй, все. Хватит расшаркиваться, раскланиваться. На всякий случай, да. Встреча в эфире в 14:30. С вами была Елена Левитан. Мое утреннее дежурство подошло к концу. Берегите себя и до встречи в эфире.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 10 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на чистоте.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көпір – мост. Көпірден абайлап өт. Переходи мост аккуратно. Көпір – мост. Абайлап өт. Переходи аккуратно. Көпірден абайлап өт. Көпір – мост. Абайлап өт. Переходи аккуратно. Көпірден абайлап өт.
0: Учим казахский язык

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.
1: Радио Рубка.
2: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
3: Радио Рубка. Блок частных объявлений на Радио Окей. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

сведению. ТО «Цитан Батыс» проводит общественные слушания согласно экологического кодекса в виде открытого собрания по адресу ЗКО, город Уральск, улица Абулхайрхана, 6/11, в здании офиса ТО «Цитан Батыс» 6 августа 2026 года в 11 часов по пакету документов для получения разрешения на воздействие для объектов второй категории для ТО «Цитан Батыс». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на информационной системе «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов ndbecology.gov.kz и на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты проведения слушаний в информационной системе Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов ndbecology.gov.kz или на следующий электронный адрес zko_forest@bko.gov.kz. Инициатор ТО «Цитан Батыс», ЗКО, город Уральск, улица Абулхайрхана, 6/11, телефон 8-7112-21-03-45. Разработчик проектной документации ИП «Экопроект», город Уральск, улица Курмангазы, 210, офис 69, телефон 8-775-413-24-34. В случае введения чрезвычайной ситуации или ограничительных мер общественные слушания состоятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на едином экологическом портале ecoportal.kz и на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО. Дополнительную информацию можно получить по следующему адресу: ЗКО, город Уральск, улица Абулхайрхана, 6/11, телефон 8-7112-21-03-45.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Бактарды толық толтыратын уақыт келді. Газ Энерджи жанармай құю станциялар желісі жеңілдікті литрлер акциясын жариялайды. Маусым айы бойы сіздер үшін жеңілдік 20 литрден бастап премиум санаттағы Тарлан 92 жанармайын құйғанда әр литрге 5 теңге жеңілдік. 50 литрден бастап дизель отынын құйғанда әр литрге 3 теңге жеңілдік. Батыс Қазақстан облысында мына мекенжайлар бойынша күтеміз. Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Алашорда көшесі 47А, М32 жолы. Бәйтерек ауданы 095 есептік квартал 261-ші ғимарат. Газ Энерджи ең дұрыс таңдау.
3: Команда «Аоталап» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
5: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
4: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
6: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Аула – двор. Ең таза аула – самый чистый двор. Ең таза – самый чистый. Аула – двор. Ең таза аула. Ең таза – самый чистый. Аула – двор. Ең таза аула.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Weekend Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких – все это есть в аптеках АО «Талаб», а значит и в приложении «Талаб». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92» и 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам: Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32, и район Байтерек, учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-106 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Заправка».
5: Так точно, 14.34 в стране, у микрофона Елена Левитан. Я сегодня себя назвала вот уже в Инстаграм королевой радиозаправки прямо на сейчас, потому что мы начинаем розыгрыш талонов на 10 литров бензина, который нам предоставила сеть автозаправок «Газ Энерджи». Суть игры проста. Те, кто когда-то играл, до сих пор у нас сохранились имена победителей на таких вот номерах бумажных. Все, что вам нужно, кто нас сейчас слушает, это внимательно слушать. Если хотите проверить, что у нас все честно, заходите в Инстаграм, смотрите. Номера, вернее, цифры от 0 до 9 в коробочку я уже положила. Ничего не добавляла, ничего не убавляла. Сейчас, не глядя, я достану одну из цифр. И если эта цифра присутствует в вашем номере авто, друзья, то сразу же звоните по номеру 8-771-202-1006. Дозвонились, сказали номер, представились, все. Мы эти данные записали, вы приехали к нам на Искалиева 126 и получили свой заветный талон на 10 литров 95-го бензина. Классно! Такие моменты я завидую тем, кто нас слушает, кто нас смотрит там в Инстаграм, потому что, ну, это классно. Всегда вот так вот, такая легкая, приятная халявка, она, да, это замечательно. А в нашей жизни все так сложно бывает. Хочется, чтобы было что-то просто. Ну что, вот я надеюсь, пора тянуть, да, барабанная дробь. Оу, я не знаю, что сказать, друзья мои. Сегодня снова цифра один. Цифра один. Цифра один. Я не знаю, как это как когда гол забили, это один. Я не знаю, что делать. Ну, она заколдованная какая-то. Друзья, снова цифра один. Если в вашем номере присутствует цифра один, звоните, пожалуйста, к нам в студию по номеру 8-771-202-1006. Я вам честно скажу, перед началом эфира я даже тренировалась. Вот сейчас, секунду. Кто-то звонит. Алло.
0: Здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте, Михаил. Я тренировалась, чтобы не вытянуть цифру один. И я ее все-таки вытянула. Вот лучше бы я этого не делала. Вы хотите
0: сказать... Два раза она была.
5: Да.
0: На третий раз все-таки позвонить.
5: Вот.
0: Литров.
5: А что, у вас есть цифра один в номере?
0: Конечно, конечно.
5: Ох ты ж. Ну-ка скажите, Михаил, какой у вас номер?
0: У меня простой. 186.
5: Один?
0: Ни три семерки, ни 707, ни 077, ни 770.
5: А 186?
0: А всего лишь 186, да.
5: Прекрасно. А какой автомобиль у вас, какой марки? Вот Дмитрий интересовался, я тоже поинтересуюсь.
0: Автомобиль российского производителя. Вот.
5: О, хорошо. Ну и замечательно. Надежный
0: автомобиль. Ну, я тоже стал неплохо, да.
5: Хороший автомобиль, запчасти есть. А теперь у вас есть
0: запчасти
5: еще...
0: Запчасти везде, да. Ремонт везде. Большинство ремонт сам поменяешься.
5: Ну, конечно.
0: Проблем нет.
5: А теперь еще и 10 литров 95-го бензина. Побалуйте.
0: О, ну она в шоке будет тогда.
5: Да, да, своего
0: от
5: радости, коня.
0: Наверное.
5: Представляю.
0: Потому что она на 92-м, если ты ездишь.
5: Угу. А тут сразу
0: это
5: бах.
0: Это будет приятная неожиданность для нее.
5: Порадуется. Ой, порадуется.
0: Да, да.
5: Да и вы, я думаю, рады.
0: Довольны, думаю, да.
5: И вы рады.
0: Спасибо вам, скажу.
5: Вы-то рады?
0: А я тем более, как еще газку поднажму, наверное.
5: Яшеньки. Михаил, у вас...
0: На 95-м-то можно...
5: Ну да.
0: Похулиганить немножко.
5: 300 метров проедете.
0: Да.
5: Я вас поздравляю с победой. Не с победой. Вот в этой игре надо поздравлять с удачей. Ну вот так она сегодня на вашей стороне. Опередили вы.
0: Да, там еще 8-6 вытаскиваете. Может быть, еще раз как-нибудь с вами пообщаемся.
5: Хорошо, обязательно. Мы еще завтра разыграем. Кстати, а я должна сегодня две цифры разыграть.
0: Я так понял, единичка все ваше любимое, да, число?
5: Вы знаете, а я сегодня еще должна разыграть одну цифру. Мы совсем про это забыли, потому что один день у нас не было звонков.
0: Это круто, да.
5: Так, Михаил, ваш...
0: Что-то вот свет, по-моему, не был.
5: Да, да, не только у нас, знаете ли.
0: Ну
5: Надо, так вот не надо, не только у нас. Все, Михаил, ждем вас, приезжайте к нам за талоном, сфотографируем.
0: Хорошо, спасибо.
5: Спасибо вам большое, до свидания. Так, вот. Слушайте, она гремит. Это там у меня коробочки гремит. Это цифра один. Так, мы еще один талон разыгрываем. Вот прямо сейчас показываю еще один талон. Вот так надо показывать. Ну, неважно. Еще один талон. Сейчас быстро вытащу цифру. Ну, должны мы как, ну, как бы любят все троицу. Все, три раза вытягивали. Вот. В Инстаграм видно, что я не вижу, что я там. Но я мешаю. К руке ничего не прилипло. Все прям вот честно, хочется. Ну. И это цифра 9. Это цифра 9. 9. Это не единица, это 9. Друзья, звоните, если в вашем номере есть цифра 9. Скорее, звоните по номеру 8-771-202-1006 и забирайте талон на 10 литров 95-го бензина от сети заправок «Газ Энерджи». Пусть думают, что у нас зависла картинка. Зависла картинка. И вы в эфире тоже как будто ничего нет. Звоните скорее. А что, у нас нет номеров цифры 9? А у меня какой? У меня есть! У меня есть в номере 9! Друзья, 8-771-202-1006. Нужно срочно позвонить и сказать, что у вас есть цифра в номере вашего авто. Да, конечно, я поняла, почему нет цифры 9. У нас же все едет 777. 707, 070. Так всем нравится это сочетание. Ну, семерка, конечно, счастливый номер. А для седьмого региона особенно. Вот на единицу кто-то хоть попадался, на девятку нет. Что, бензин не нужен? 95-й. Забираю себе, потому что у меня номер 690. Дима, даже? Да? Нет? Да, у меня 690 номер. Жду еще буквально, вот сейчас вот считаю до трех, нет звонка. А может, у меня что-то слетело? А может, что-нибудь сейчас... Как-то не верю я. Ну, тогда мы его разыграем завтра, да, Дима? Тогда тебе достается. Сейчас вот считаю до пяти, никто не позвонит. Цифра 9 у нас сыграла. Сыграла цифра 9. Если у вас в номере авто цифра 9, вы должны позвонить сейчас по телефону 8-771-202-1006 и, собственно говоря, забрать 10 литров бензина 95-го. Так, раз... 2, 3, 4. 4 с ниточкой. 4 с иголочкой. Все. Девятка не сыграла. Нет у нас номеров с цифрой 9. Ну что поделаешь, ничего не могу сказать. Поэтому этот талон мы разыграем, Дмитрий разыграет завтра. А мне ничего другого не остается, как еще раз поблагодарить спонсора этой нашей игры. Что? Да. Ушел звонок, не успел я его поймать. Плохой из меня рыбак. Поблагодарить Газ Энерджи за предоставленную возможность одаривать вас бензином. Ну и, собственно говоря, распрощаться до следующего эфира. Это была радиозаправка. Еще целую неделю, то есть завтра и целую неделю с понедельника по пятницу на следующей неделе у вас будет возможность 14.30 выиграть 10 литров бензина. Главное, слушать радиостанцию «Окей». Берегите себя. Всем пока.
2: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жамбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина, 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымпиты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио Окей на

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 7 71 202 10 06 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Эй, дом. Ине життинбе? Ты дошел до дома? Ине до дома. Життинбе? Дошел? Ине життинбе? Ине до дома. Життинбе? Дошел? Ине життинбе?
0: Учим казахский язык легко.

0: жылды бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужное лекарство. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: көшесі 47А, М32 тас жолы, Бәйтерек ауданы, 095 есептік квартал, 261-ші ғимарат. Газ Энерджи – ең дұрыс таңдау.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жизнь. Это
1: okay. Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. Okay. На волне твоего города. Радио Окей. Okay.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
0: Пришло время заправлять баки по полной. Сеть АЗС «Газ Энерджи» объявляет акцию «Литры со скидкой». Весь июнь для вас действует скидка. 5 тенге с литра при заправке от 20 литров премиального топлива «Тарлан-92». И 3 тенге с литра при заправке от 50 литров дизельного топлива. Ждем вас в Западно-Казахстанской области по адресам. Сырымский район, село Жымбеты, улица Алашурды, 47А, трасса М-32 и район Байтерек. Учетный квартал 095, здание 261. Газ Энерджи. Ваш правильный путь к выгоде.
5: Команда Autolab расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Учим казахский язык легко.
3: Көпір – мост. Көпірден абайлап өт. Переходи мост аккуратно. Көпір – мост. Абайлап өт, переходи аккуратно. Көпірден абайлап өт. Көпір – мост. Абайлап өт, переходи аккуратно. Көпірден абайлап өт.
2: Учим казахский язык легко.
4: Окей, окей, окей. Радио «Окей» начинается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
1: Окей, радио, сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Поставь дела на паузу.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Окей. Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ. Радио ОКЕ на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей» радио «Окей» – место не для грусти.
3: «Окей» 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей». Места не для...

0: қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».
1: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

0: these beautiful.
1: Радио Окей. Место не для грусти.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.